прекрасно по мощнейшей работе Moon to the Sun, еще один из монстров хип-хоп-музыки French Montana, также один из отцов-основателей мировой электронной сцены Дэвид Гетта и Эйден Мартин, певец, пианист из Ньюкасла, из Британии. Вот такой убойный состав. Запоминаем и смело добавляем свой личный плейлист, поскольку, ну, работа действительно достойная. Следующий на очереди Cartoon, Кристин Ярви и Kitty Florentine, Drum and Bass, тема On the Break of Dawn, Sugar Babes, Hole in the Head и Dati, лайт-вещица Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи, ну а кому-то уже и доброго утра.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Белла и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

Дивок на Европе Плюс. Наверное, один из самых таинственных проектов последнего времени, поскольку информации о нем, ну, очень мало в сети. Но одно известно точно, что Дивок за столь короткое время уже приблизился почти к десятку миллионов прослушиваний на стримингов, а это явный признак успеха. И на

0: Алекс Уоррен с легкой приятной вещицей Fever Dream. И предлагаю Марка Дана, Джованни Ричи добавим немного танцев. Трек Let Me Die уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: Ларин на радиостанции номер один в России, в Москве, 4:33. Подбираемся к старту субботы, которая предлагаю встретить вместе с кем? Правильно, с Денисом Романовым. Улетные игры, классные подарки, музыкальные новинки и масса другого интересного контента. Все это будет обязательно, так что кто желает добрую порцию бодрости и отменного настроения, присоединяемся. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока ждем, предлагаю послушать артиста живого завтрака с бригадой У. 25 сентября лирика с аутентичной песней. Чуть раньше Феликс Йен, Ready for Your Love и король современной соул-музыки Тедди Симс и Мистер Know It All. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: World Without You и мои любимчики Миша Миллер, Алекс Вилея, Хит Бам Вам.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Да, кстати.
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Настоящие легенды из Швеции. Basic Element, Touch You Right Now. А еще раньше Temper City и Self Aware.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат». АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на «Сега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Сега Я».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Summer Nights и услышим одного из хедлайнеров следующей Coachella – Tame Impala и красотка Дженни, трек «Дракула».
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: скоро, через 40 минут, стартуем вместе в крутом уикенде на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров, 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: Дэвид Гетта. Сэд Гёрс, это почему девочки такие грустные были? Потому что у них не было крутого уикенда, а он будет через 10 минут. Жду всех.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: на Европе плюс.
1: Вау! Ну, за дело, ребята, мы начинаем беспроигрышную игру «Крутой уикенд». В смысле, уикенд — это и так само по себе дело хорошее, но если еще и вместе с нами, это совсем праздник. Я Макс Филин, уже на месте. Я проснулся давно, кстати говоря, и с вами я готов сделать то же самое. Но это давайте у нас все по лайту с вами. Это если вам сильно надо проснуться, тогда просыпайтесь. Если сильно просыпаться не надо, можно так. В полуха слушать, выбирайте, каким лучше, в любом случае будет приятно, будет много классной музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России, будет здесь.

0: подарки получите. Все это впереди. И, конечно, поймаем много классной музыки тоже. Впереди Teddy Swims, он же тот самый мистер Know It All. Уже через пару минут еще встретим Риалто. No One Lives This Discotheque Life. И все на танцпол, ребята, вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Bizarre уже скоро.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: с этой самой Live My Life делать, мы сейчас с вами разберемся. Впереди он.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
0: Да, впереди он. Он в крутом уикенде гороскоп. Сегодня 12 сентября. Овны, вы наконец-то на своем месте. Пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Так что действуйте. Тельцы, вы станете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время просто отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей.

0: политических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет еще не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. А вот музыка классная на Европе Плюс точно никогда не обойдет стороной. У нас впереди здесь она, Мадонна и ее пейзаж совместно с Мартином Гарриксом.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: готовы играть? Welcome! Звоните. Будем делать это. 745-6565. Код Москвы 495.
1: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
2: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regina's.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

крутой уикенд на Европе плюс. Утки. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Мы.

0: Да.
1: О, тогда, возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Итак, Татьяна, у меня для тебя загадан сериал, который тебе нужно отгадать по моим подсказкам. Их будет три. Я тебе их буду постепенно озвучивать. Как только понимаешь, о каком сериале идет речь, сразу же говори «Да это же...» и название сериала. Готова?
0: Да.
1: Итак, поехали. Этот сериал создан по мотивам фильма одного очень известного режиссера. Фильм, кстати, назывался ровно так же, как и называется этот сериал, который я тебе загадал.
0: Я готова ответить. Что? Это правда, по фильму Гая Ричи «Джентльмены» и сериал с таким же названием.
1: Ребята, она проснулась, пришла и победила.
0: Ура!
1: Это...
0: Спасибо, Европа Плюс.
1: Это, это космос какой-то. Я сразу понял, что не надо даже пытаться все эти остальные подсказки тебе рассказывать. Сериал классный. Ты его, я уверен, если не начала смотреть, то продолжишь, начнешь смотреть в скором времени. Этот сериал входит в подборку 10 наших главных сериалов сентября. Я тебя поздравляю, Татьяна. Обнимаю и отправляю тебе футболку от Европа Плюс.
0: О, спасибо. Спасибо, Европа Плюс. Всем привет, всем слушателям.
1: Классной тебе субботы и крутого уикенда.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на... Это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют. 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом

0: Товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21. Для лиц старше 16 лет.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Так, если вы в такую раннюю субботу проснулись, вы уже crazy. Я уже в вас безусловно верю. Дальше больше, больше хитов музыки, больше игр, больше подарков. Крутой уикенд продолжается. Встречаемся там в часе новом.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14. 08.2015.

0: Европе Плюс новости. Встречаем Марата Бекметова.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Банк России не рассматривает повышение цели по инфляции. В России разрабатывают новую тест-систему ОРВИ, и сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что снижает масштаб переноса его изменений в цены. Накануне Центробанк, напомню, сохранил ключевую ставку в 14% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ Набиуллина добавила, что сохранение ставки поспособствует сдерживанию роста внутреннего спроса. МВД объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом дела об организации крупной пирамиды «Финика». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы. Ранее экс-министру инкриминировали соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по этому делу стали больше 8 тысяч человек. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая сможет выявлять почти 30 видов респираторных вирусов. Как рассказала глава ведомства Анна Попова, специалисты работают над тем, чтобы новые тесты могли одновременно выявлять не только вирусы, но и бактерии. Кроме того, разрабатываются тесты, которые выдают результат уже через час. Попова отметила, что России важно иметь средства диагностики опасных и очень опасных инфекций, поэтому ведомство ведет постоянный мониторинг эпидситуации в разных странах. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, на ЖД и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице сейчас работает больше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября, Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года, с 28 по 30 декабря. Уже 31 начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 четырехдневных и 2 трехдневных, а также одна увеличенная 6-дневная рабочая неделя. Конец выпуска. Курсы валют: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 9 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. С добрым утром.

конечно, много всего интересного ожидается уже в этом часе крутого уикенда, финальном на сегодня. Будет наша любимая рубрика «Горячая новинка». Всем меломанам приготовиться. Будет кое-что интересное для вас уже совсем скоро. Будем также играть и в нашу новую игру «Хит под прикрытием». Это все в этом часе. Меня зовут Макс Виллин. Всем крутого уикенда!

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Ваш выход, меломаны. Здесь на Европе Плюс и так всегда много классной музыки, но в горячей новинке. Все по-особенному. Здесь мы слушаем максимально свежие треки, которые вышли буквально на днях. Буквально вот-вот слушаем, присматриваемся. Возможно, пополняем коллекцию своего плейлиста. Сегодня в горячей новинке уже известный нам музыкант. Его дуэт Селены Гомес наделал немало шума. Набрал миллиарды прослушиваний. И это Рема, нигерийский музыкант, любитель афро-рейва. Любите ли вы афро-рейв? Так как-нибудь его Рема. Музыкант с детства увлекался музыкой, пел в церкви, читал рэп со школы, а теперь в своих треках использует музыку народа Йоруб. Что из этого получилось? Узнаем прямо сейчас. Слушаем горячую новинку от Ремы. Oh, no.

0: Hollow Sweet, Summer Nights уже где-то позади. Но как сладко вспоминать такие моменты, правда же, в такое-то осеннее время. Еще круче, если удастся и осенние nights тоже сделать как-то более sweet. Мы будем стараться, ребята, и вы тоже там не оплошайте. Ладно, дальше продолжим крутой уикенд с музыкой. Впереди Эрик Притц, Proper Education. Также поймаем девчонок Cat's Eye и гороскоп на сегодня. А, и да, игра «Хит под прикрытием» тоже скоро.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время просто отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя.

0: Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, просто поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: 5. И еще раз, да? 7456-5656, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
13: Крутой уикенд
14: на Европе Плюс.

0: интеллектом. Давайте узнаем. Алло, доброе утро, привет.
1: Привет, привет.
0: Какой ты бодрый. У тебя и правда доброе утро. Как зовут тебя?
1: Виктор.
0: Виктор, откуда ты?
1: Новгород великий.
0: Новгород и правда великий, а Виктор и правда проснулся. Это слышно. Значит, Виктор, есть какая-то известная песня. Искусственный интеллект ворвался в ее жизнь, все там напутал, перепутал, а именно изменил мелодию. Вот как раз эту версию тебе и предстоит послушать, а потом угадать оригинал трека, над которым хорошенько поиздевался наш искусственный интеллект. Как, готов?
1: Готов.
0: Я чувствую, что по настрою Виктора и по твоему уверенному голосу ты действительно готов, поэтому к чему все эти прелюдии? Давай просто слушать. Поехали.

0: Это был вариант ответа номер один.
1: А давай послушаем, что там было в оригинале спрятано, и узнаем вместе. Это Темпер Сити, конечно. Вариант номер один. Абсолютно твоя правда и твоя победа, безусловно, Виктор. Поздравляю!
0: Ура!
1: Это было классно, это было смело. Я тебе отправляю беспроводную колонку Европа Плюс, чтобы ты еще больше, еще ближе слушал классную музыку от Европа Плюс. Молодец! Крутого уикенда тебе!
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: что да, подливаем лето как можем, летнее настроение, танцуем под тут-тру-тру-та-там, идем дальше. Еще успеем послушать в крутом уикенде Феликса Яна и Шаус и Royal Chicos.
1: Реклама. Что если... может быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас дачи и гостей. Осталось только заказать. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан прохождение оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
20: Топ покупок месяца.
21: Амода C5. Добавить стиля.
22: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
23: Амода C7. Собрать все взгляды.
24: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
25: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru.

0: столице 10 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Цены в России одновременно снижаются и растут. Вьетнамская авиакомпания запустит рейсы из Москвы на Фукуок, и 2/3 российских школьников используют нейросети. Об этом прямо сейчас. Итак, цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. Как пишет «Известия», инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. При этом, по оценкам опрошенных изданием аналитиков, наступившей осенью этот тренд развернется. Сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за прошлый год. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доходы нужно до 1 декабря. Уточняется, что уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только для тех, кто не использует данные сервисы. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты с 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже есть в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит Аэрофлот. Минпросвещение разработает единые госучебники по физике. К работе привлекут Российскую академию наук и Московский физико-технический институт. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, ключевое новшество в том, что учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и станут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов отметил, что Минпросвещение уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования в школах. 2/3 российских школьников, между тем, используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта подростки применяют в том числе в учебном процессе. Как показал опрос, результат которого публикует ТАСС, негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, а 22% поощряют. Каждый второй родитель хотя бы раз замечал, что ребенок скрывал использование искусственного интеллекта при подготовке домашнего задания. 44% родителей считают, что нейросети ухудшают способность детей самостоятельно мыслить. В каждой четвертой семье уверены, что искусственный интеллект, напротив, развивает мышление. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: главную тему Алекса Уоррена «Fever Dream». Меня зовут Макс Филин. Всем крутого уикенда.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: И главными звездами будете там, безусловно, вы, наши любимые слушатели. Приходите в ВК Стадиум 25 сентября. Кофе, круассаны, в Элвике любимые артисты с 7 до 10 утра. Вход свободный. Больше подробностей на сайте europoplus.ru. Пока же двинем дальше. У нас впереди Терри Свимс, он же Mr. Know It All. Будет еще Somber, 12 to 12 и Fastboy Music Sounds.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает. Всех в Турцию!
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Заходите, больше подробностей ловите на сайте europaplus.ru. Пока же до финала этого часа с нами Ava Max, Don't Click Play, Sugar Babes и кое-что еще про живой завтрак.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, кому можно обратиться? С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОПРН 120 259 85 49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
8: Если беспокоят отеки, есть капли.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Мы тоже с вами стали в каком-то смысле сильнее, stronger. После того, как проснулись рано утром в субботу. Это Sugar Babes здесь на радиостанции номер 1 России. Мы готовы отправиться дальше в час новый, а там еще больше хитов и больше музыки. Встретим Оливию Адамс, будет Роза и Бруно Марс и Кайго, Сандра Каваза, Hold On Me.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа плюс. Радио номер 1 в России.

особенно сегодня, особенно в субботу. У нас тут все-таки уикенд. Уикенд что полагается? Отдыхать. Вы на работе? Вы меня слышали? Уикенд что полагается? Отдыхать. Да, даже если вы на работе. Ну, так чуть-чуть иногда. Можно же как-то какой-то там кофе-брейк себе

0: Where Are You, скоро.
1: Реклама. Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
2: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.

0: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
1: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество... Получение на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще на

0: это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. На Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
10: Европа Плюс.

0: Парк, в финале этого часа на Европе Плюс. What I've done, что же я наделал? Я сегодня с утра только хорошие дела делал, крутой уикенд, например, делал. Что делал Саша Гордеев? Может быть, он вам и расскажет.
1: А все, что я буду делать, это все впереди, так что да, следите за эфиром, как говорится. А дальше продвигаемся, тоже не скучно, музыкально. Спасибо, Макс. На старте нового часа у нас Кунгс и Тайфлесс Лондон Galaxy. Всем отличного дня.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. 12:19 в Москве. Всем привет, всем хорошего дня, легкой субботы. Отдыхаем дальше, конечно же, под лучшую музыку. Наслаждаемся пока еще теплыми, но осенними уже деньками. Впереди у нас горячий трек от Тимы Белорусских. Услышим мысли и дождемся воспоминания о сладких летних ночах и вечерах. Это Philadelphia and Keras, Sweet Summer Nights. Совсем скоро.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
12: Европа.

0: Филат Бенкерес на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Ну, сегодняшний вечер, я надеюсь, будет похож на летний хоть как-то. Но на субботний точно будет похож, потому что суббота у нас вечер танцевальной, электронной музыки в 22.00. Подключайтесь к шоу Residents. Пока же продвигаемся далее вместе с Holly Molly. Услышим Shut Up Friend и дождемся Dutty Take Me There через пару минут.
1: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: хотела.
1: Басты и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, даже если нет партнера для танцев, все равно это не повод, чтобы не танцевать. Все-таки суббота, выходные, так что отдыхаем, как кому хочется. Главное, под лучшую музыку, конечно, движемся. Впереди у нас Серж Диван, услышим Addicted и дождемся Nate и Portugal The Man, Glide, через пару минут.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
0: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
0: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Белл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Файлы разбросаны по коллегам и компаниям. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть... Миазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
7: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: После 40 начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте!

0: призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения. При порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Раневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
0: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дикси, это Серж Диван на финале часа на Европе Плюс. Ну, диван не самое интересное место, где можно провести субботу, конечно, но тоже допустимо. Так что всем хорошего отдыха, где бы вы ни находились, под лучшую музыку. Продвигаемся далее. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Sutherland на Европе Плюс, тут Тутуру, так легко и припеваючи продвигаемся далее в эту субботу, продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты, впереди у нас певица Pink, услышим Try, и Тедди Свимс тоже здесь, Mr. Know It All, дождемся.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
10: Европа Плюс.

0: ваши попытки классно отдохнуть в эти выходные были еще более удачными. Сейчас послушаем рубрику «Афиша».
1: Афиша. На Европе плюс.
0: И Марат Бекмет уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обыграл известного писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору. Так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Анна Чаповская. В Коломенском сегодня фестиваль, посвященный жизни казаков. Здесь воссоздали старинные казачьи хаты с настоящей утварью, одеждой и оружием. На ярмарке можно попробовать национальные блюда, купить изделия мастеров со всей России, от вышивки до глиняной посуды. Также выступят народные коллективы, зрители ждут песни, танцы и обряды. Гостям покажут, как казаки управляют лошадьми и выполняют трюки, а еще предложат мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Вход свободный. В парке искусств «Музеон» сегодня фестиваль «Ушу». Шаолиньские монахи покажут выступления с палками, мечами и в прыжках. Пройдут соревнования по пяти стилям «Ушу». Посетители приглашают не только смотреть, в интерактивных зонах научат базовым движениям, предложат расписать фонарик или сделать маску дракона. Для детей подготовленная полоса препятствий, настольные игры и спектакль. Завершится все вечером световым шоу с драконами. Вход свободный, на отдельные события требуется предварительная запись. На городской ферме ВДНХ продолжается фестиваль «Битва гигантов». Здесь собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов. На выставке урожая представлено больше полусотни необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». Ну а в Лужниках сегодня фестиваль «Энергия спорта». До 7 вечера здесь можно попробовать разные виды спорта и посмотреть показательные выступления. Оборудованы 19 спортивных локаций для скейтбординга, BMX, фристайл-роликов, самокатов, паркура, брейк-данса, воркаута, стритбола и панофутбола. Желающие могут освоить базовые элементы паркура, потренироваться на турниках и брусьях. Пройдут соревнования, мастер-классы, завершится программа большим концертом. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой плюс.

0: Аутентичная. 25 сентября Лирик выступит на живом завтраке «Бригады Ум». Приходите, будем подпевать и кофе попивать. Вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум», живой завтрак «Бригады Ум». Все подробности у нас на сайте europlus.ru. Ну а далее суперхит от BTS. Услышим «Swim». И дождемся Лока и Халид «Dive Into Me» совсем скоро.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Европа.

0: Лок и Халид на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, в атмосферу лучших хитов нырнем сегодня в 16.00. Если кто-то пропустил вчера Еврохит Топ 40, сегодня можно послушать повтор, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс, 16.00, Алекс Мануилов. А пока же до финала часа с нами Freedos Down, Here Without You и Майли Сайрус. Тоже дождемся, End of the World, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пока другие тратят силы на выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Цель Невьянского 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
11: Александр Петров вновь. Легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1408. 8-го 2015.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, 14.00 в Москве.

0: Кэт Санни, Европе Плюс и Animal. 14 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Суббота на календаре, значит, день имеет все шансы быть отличным. Так что продвигаемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Charli XCX, услышим Boom Clap. И через пару минут Animal AJ Out of My Body. Дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама. Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
10: Европа Плюс.

0: побольше танцевальных ритмов будет сегодня вечером, когда начнется шоу «Резиденс» в 22.00. Подключайтесь, пока же вдарим рока Temple City через пару минут, услышим «Self-Aware». А также дождемся «Another Talk to You» совсем скоро на Европе+.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум. Вход свободный.

0: Только хиты. 30 минут. Европа плюс. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Под зажжем без остановки.

0: наука. Это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука — это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Ребенок Эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ДАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
5: Подписывайся на Евро. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 15:00.

0: Warner и Lorin на Европе Плюс. Let me forget you. Ну, о чем точно забывать не нужно, это о том, что 25 сентября мы всех ждем в клубе ВК Стадиум. Будет живой завтрак с бригадой У, так что обязательно приходите. Вход абсолютно свободный. Много будет интересных артистов выступать на сцене. Много будет кофе, круассанов. Ну, конечно, Беллы Вики на сцене. В общем, будет очень все бодренько и нескучно. Приходите, живой завтрак 25 сентября. Пока же у нас здесь субботний саундтрек от Акчи. Услышим Don't Leave Me и дождемся Дати Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии и сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Европа Плюс.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс. Эд Гёрлс. 15 часов 35 минут в Москве. Продвигаемся далее в этот субботний день. Скоро, кстати, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Еврохит ТОП 40. Буквально через 25 минут начнется Алекс Манойлов. Так что обязательно дождитесь. Пока же будем слушать Абби, Meet Me in the Dark и Клан Карусель тоже здесь. Ride через пару минут.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Ready for your love. Скоро-скоро.
1: Лірика Йова, Богдан Медведєв.
2: Лірика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лірика Йова.
2: Хвот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Белла и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

0: Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Файн. Нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Believer, это Imagine Dragons на Европе Плюс. Да, верим в лучшие, в том числе в лучшие хиты. В ближайшие два часа как раз 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Алекс Мануилов, всем отличного вечера.
1: Европа Плюс рок, хиты с характером.

0: расписанию. Лучшие хиты этой недели, напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Вот кто будет выше всех сегодня, узнаем, конечно же, когда пройдем все 40 строчек, все 40 ступенек нашего хит-парада. Ну а в прошлый раз давайте вспомним, на чем мы остановились.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Мощный прорыв «Дати» «Take Me There». Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre».

приближаясь к вершине чарта Европа Плюс. И на 40-м месте хит, который 28 недель находится в чарте у нас и добирался до 18-й позиции. Это лучшая ступенька. Ну а сегодня далеко не лучшая. Увы, у French Montana. Ever since you left me.

0: итогам этой недели в Еврохит ТОП 40 на Европлюс. И 26-я неделя у Galaxy в нашем чарте. Следующий хит чуть-чуть поменьше. 24.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38-м месте Боб Синклар и Кайза. I can't wait. С 32 на 37 The Second Voice, Let Me Be. Номер 36, Alan Walker, Broken Strings. Ну а на следующей ступеньке у нас первая новинка недели, да, их будет сегодня несколько, а вот на 35-м стартует Лирик, которого мы ждем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ЭК-стадиум. Стартуем в 7 утра, вход свободный. Лирик тоже будет аутентичная.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: романтичная и тактичная, но не практичная. Бывает. Всякое бывает. 35-е место, дебют недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Евро Плюс. Это лирик аутентичная. Идем дальше. Поднимаемся чуть выше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте сегодня Филатов, Кэрос и Дэнис Фёрст с хитом Sweet Summer Nights. Неделя у нас в чарте, и сегодня 33-е место. Айова, мы.
3: Если я не твоя невеста, положи на место.
0: Выше на одну ступеньку, Калвин Харрис и Джази, Satisfy.

0: Очень милая, очень симпатичная история «Stay» от Леони Калум-Скотт. На этой неделе с 22 на 30 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. А вот на 29-м лучший дебют недели, да, лучшими новичками сегодня становится Cat Science с хитом Animal. Но прежде самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: ТОП-ньюс недели.
0: Меган Зе Стеллион призналась, что хочет строить актерскую карьеру по примере Куин Латифе. Рэперша уже снялась в нескольких проектах и дебютировала на Бродвее в мюзикле «Мулен Руж». В планах съемки в новом фильме Адама Сэндлера. Певица называет Латифу своим наставником и вдохновителем. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. Ранее она уже получала номинацию за хит «Midnight Sun», но проиграла Леди Гаге. Сейчас Зара Ларсон работает над новым материалом. Оливия Родриго назвала прошедший фестиваль «Daisy Chain Fields» величайшей радостью в своей карьере. В лайна были только женщины-исполнительницы. Среди участниц Чапал Рон, Дойче, Мицки, Бикини Килл, Гарбидж. А специальными гостями стали Стиви Никс, Алнис Моррисет и Сара Маклахлан. Фест привлек порядка 10 миллионов долларов на благотворительность. Оливия Родриго пообещала провести фестиваль снова.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Blackpink и сольный сингл «Савадика». Наш взгляд в будущее хит или нет, вот в чем вопрос. Обсуждаем, дружно обсуждаем в группе «Rock Plus» ВКонтакте. Ну и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2017 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. И называется он «Attention», это Чарли Пус.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 2018 году и 5 раз побывал на вершине легко и непринужденно. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. Из 27 на 28 Доминик Файк, Baby Doll.
1: 28 место.

0: на горизонте. Впереди уже номер 27. И здесь Кайго и Макс Макноун. Ждем Take Me Back.
1: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 28 место в Еврохитов 40 Евро плюс. Кайго и Макс Макнеон. Кайго. На самом деле он Кирре, родился в Сингапуре, детство провел в Норвегии. В 6 лет уже научился играть на фортепиано. В 16 лет с помощью уроков онлайн освоил создание электронной музыки. Но вот с музыкой у тебя по жизни идет.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 26 на финише недели.

0: 18 на 25 Джонни и Федук. Лето. Да, где-то лето, минус 7 ступенек, да, лето идет на снижение. А в Магаданской области вроде уже и снег выпал, сказали недавно. Ну, настраиваемся, короче говоря, на зимний период и идем дальше, слушаемся хитами этой недели. Плюс две строчки у Дипло, Two Steppin' прямо сейчас.
1: 24 место.

0: 23 место плюс одна ступенька на этой неделе. Еврохит в 40 евро плюс у Fastboy. А впереди номер 22. Это будет КДДК Бамбале. С вами Европа плюс и... Еврохит топ 40.
1: Реклама. Самая ожидаемая битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к исполнению.

слово на 21 место. Биберекс, который сказал, что если бы она могла дать себе совет в юности, то сказала бы: расслабься. Если что-то не сложилось, это не конец света. Биберекс и Дэвид Гетта почти в лучшей двадцатке. Она у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться в наш чарт. Называется он «Buzz Persuades». Это Майли

0: 10 треков, что неудивительно, и релиз 18 сентября. За вас альбом будет также бас Persuade. It's Miley Cyrus. Ждем с этим хитом. У нас в чарте, возможно, уже через неделю.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Еще один еврохит-прогноз очень интересный впереди. А также вспомним хит, который 4 раза был номером 1 в 2017 году у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на первом месте. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Лирик аутентичная. И еще один дебют, 31 место, D-Vox, Slow Down. Лучший дебют недели, 29 место, Cat's Eye, Animal. А вот их мы сегодня не встретим. Эббен Халлоу. Трек, который продержался 21 неделю в Еврохит ТОП 40. Beautiful Places, это Тиесто. Не попадется нам сегодня в чарте Али Фарбен с хитом Body Talk. Ну а на первом пока Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Да, пока на первом месте, но в спину Мадонна.

0: 16 место. Кто чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция. The Bowser Magnetic. 16 на 17. Тима белорусских мыслей. На 16 позиции Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Следующего хита плюс 8 ступенек. И здесь тот, кто, как он сам говорит, не пытается прятать уязвимость за иронией. Если ему больно, он поет об этом. Если он счастлив, поет, что счастлив. И ему кажется, что честность — это самое ценное, что артист может дать слушателю. Такой вот он, этот парень по имени Алекс, Алекс Уоррен. Прямо сейчас. Фива Джим.
2: 15 место.

0: 14 место. Ну, а мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть ближе к вершине хит-парада Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: С 12 на 13. Инжель, Moving to the Sun. Выше на одну ступеньку на 12-м. Penny Swims, Mr. Know It All. Следующей строчке у нас хит, который три раза уже был на самой главной ступеньке Еврохит ТОП 40. И называется этот хит «Дракула», «Тейн Импала» и «Дженни».
2: 11 место.

0: Дракила, Тейм Импала, ставим знак равенства, говорим Кевин Паркер. Вот недавно Кевин заявил, что больше не будет раздавать автографы и соображения безопасности, и даже не будет фотографироваться после концерта со своими фанатами, мол, охрана уже не справляется. Ну, звезды. Ну, а впереди уже лучшая десятка недели. С 4 на 10 место «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Don't Wanna Go Home Tonight. С 4 на 10 место Медуза. Да, Медуза у нас ударно держится в горячей десятке уже не первую неделю. Ну а следующий хит сейчас предлагаю сделать небольшую остановку «Пути к вершине». Следующий хит у нас 4 раза был номером 1 в 2017 году. Да, в чарте Европа Плюс. Называется он просто и понятно. Окей, это Робин Шульц и Джеймс Блант.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Generation, James Blunt, OK, 4 раза номер 1 в Еврохит 40 в 2017 году. Ну а теперь давайте в настоящее возвращаемся. Трек, который, точнее даже в будущее, трек, который только ждем в нашем чарте, называется он «Примадонна», это группа Two Colors.
1: Еврохит

0: вами Европа плюс Еврохит Топ 40. Это Two Cars, Примадонна, пока не в чарте у нас, но все возможно уже через неделю, да, наш Еврохит прогноз Примадонна. Ну и мы прямо сейчас возвращаемся к обратному отчету лучших хитов недели, 6 на 9, Ава, Meet Me in the Dark.
1: Девятое

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
7: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Гранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: всего 4-я неделя, и сегодня уже 8-е место. Это лучшая позиция на день сегодняшний. Да, 4-я неделя всего. Следующий трек подольше, почти в 2 раза. Не почти, а чуть больше, чем в 2 раза. 9 недель в хит-параде Европа Плюс. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Со 2 на 7-е DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michiko. Шестое место. Another Talk to You.

С вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели в этом списке Shades of Blue от Джон Саммит с 3 на 4 место. Ну да, впереди уже лучшая тройка недели и плюс 2 ступеньки и точное попадание на 3 место у Тембор Сити.

0: Сити. Впереди Self-Aware. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: За троих,
3: четверых,
4: пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

сегодня не прочь пофилософствовать на предмет создания собственной музыки. Они говорят, что стараются писать песни, которые, цитата, резонируют с реальностью, но при этом оставляют пространство для интерпретации. Ну а

0: DJ Gocha, Jason Derulo и Melody Michiko. Шестое место. Another Talk to You. Пятое место. Mismo, Hello. С третьего на четвертое John Summit, Shades of Blue. А вот с пятого на третье поднимаются Temper City, South Aware. С первого на второе уходят Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: Ну а на самой вершине у нас сегодня хит, который 4 недели всего в чарте и 4 недели на подъем. 24 место, 11, 9 и сегодня номер 1. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
3: Первое место.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 14. 08-го 2015.

0: веселом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. ВК «Стадиум», вход свободный, все начнется в 7 утра. Я Алекс Мануилов, просто вот в предвкушении этого без преувеличения события года. Буду 100%, приходи и ты, будет нереально круто.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
12: Европа плюс.

0: кто слушает Европа Плюс. Отличного выходного под лучшие хиты. У нас уже на горизонте Дати, КДДК, группа Cat's Eye. Напомню, 29 место Еврохит Топ 40. Это лучший дебют недели, между прочим. Впереди на Европа Плюс Animal.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс Animal. 18.50 в Москве, и до конца этого часа гордость Барбадоса. Там даже есть специальный праздник, национальный праздник, День Рианы. Да, именно она, Рири, у нас впереди на Европе Плюс буквально через несколько минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
1: Кстати, это... Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: дальше.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Вригинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Вригинос.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: нужен по мурир.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак» с бригадой У.
2: Заходи без причин.

0: и два родных брата, которые уже несколько лет выступают вместе успешно. Причем с каждым годом их музыка становится круче и круче. На Европе Плюс Music Sounds трек образца 2026. Ну а через пару минут с нами уже The Second Voice. Ждем Let Me Be.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной субботы. В Москве 20:00.

работать вместе, конечно, это очередник 7-й совместный трек, но нет сомнения, что будет и 8-й тоже, тем более, что после разрыва с лейблом Биби Рекса сейчас независимый артист. Вот только в клипе, конечно, Биби Рекса там эмоционирует перед

0: отличной субботы с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Идем дальше. Впереди через пару минут уже Альберт Брайт.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, самый распространенный день рождения в году.
3: Даже не знаю, хорошо это или нет.
2: А вот отгадаешь следующий по популярности?
3: 11.
2: Нет.
3: 23.
2: Нет.
3: 16.
2: А-а, давай, так, еще две попытки.
3: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
2: Нет.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нужен повод для хорошего настроения. С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+. С нами Николай Фоменко. Нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Участник очень популярной румынской группы. Это сейчас он в сольном плавании. И, кстати, о, Богдан Медведев будет у нас на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. ВК-стадиум, напоминаю. Вход свободный. Все начнется в 7 утра. Так что будь обязательно.

0: кандидат номинанта на Грэмми, между прочим. Она Софи, он Такер. Вместе все верно. Софи Такер уже скоро на Европе плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито-авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Нужен повод для...
11: С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: выходной день. Dance, dance, dance. И если одним словом, то Residence уже у нас прямо по курсу на Европе+.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Москве 10 вечера.
1: Европа плюс.
2: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
3: 2 часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
3: Лучшие диджеи мира.
4: Hi Russia, this is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi Europa Plus, Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.
2: Dance Guru, Party Leader.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes. Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 12 часов.

Дэнс-новинка от музыкального продюсера Варайнер и певицы Лорин, которые совместными усилиями написали и подарили нам летний солнечный хит под названием «Let Me Forget You». И несмотря на то, что на календаре уже сентябрь, тем не менее, мы с тобой продолжаем согреваться с помощью любимой музыки. Но и греет душу еще один факт, еще один выходной. Меня зовут Саша Гринченко, всем шлю заряд бодрости и отличного настроения. Далее ночь продолжим, как всегда, в компании самых топовых хитов. Уже скоро здесь появится легендарочка от команды «Никол». Back, if today was your last day, будет мощно, но сперва услышим Тедди Свимса с темой Mr. Know-It-All. Классной ночи!

На Европе Плюс музыкальный проект Fast Boy, который объединил в себе талант и мысли двух братьев. Это Феликс и Лукас Хайн, которые с 2021 года радуют нас классной электронной музыкой. На этот раз трек под названием Music Sounds, который на данный момент занимает 23-ю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И это всего-навсего за 3 недели. Дальше больше. Нравится хит? Поддерживай его, как всегда, на сайте europaplus.ru. Впереди услышим еще больше мьюзик, еще больше саунд. Скачнем эту ночь вместе с Френч Монтана и Макс Би. Ever since you left me уже на подходе.

0: Ну, просто огромное количество танцевальной музыки ждет нас в ближайшее время. В планах послушать отличный дуэт Биби Рекс и Дэвида Гетты и Sad Girls. Также в динамике залетят наши парни Филатов и Кэра с темой Sweet Summer Nights. И еще чуть раньше Медуза и Генри Камомель с темой Don't Wanna Go Home. В общем, где бы ты ни был, классной тебе ночи вместе с Европой Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

радиостанции номер один в России. Очередная танцевальная история от Биби Рекси и Дэвида Гетты под названием Sad Girls. Я надеюсь, что у тебя никакой грусти не присутствует этой ночью. Все проходит исключительно только в позитивном ключе. Ну а чтобы утро тоже было бодрое и свежее, подключайся с 7 до 10 утра по выходным на Европе Плюс. Шоу «Крутой уикенд», где тебя ждут музыкальные новинки недели и возможность забрать себе крутой мерч. А пока продолжим двигаться дальше вместе с любимой музыкой. Через пару мгновений поставлю красивую историю от Звонкова и Аси. Лети, дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Soul, Paella, Corrida и море. Вот такие ассоциации сейчас у меня в голове, когда слушаю музыкальный проект Cedarland. Прямиком из солнечной Испании долетел до нас трек Tutu-Turu. И если вдруг по каким-то причинам ты еще не успел выдохнуть после рабочей недели, то уже точно пора устроить себе сиесту и посвятить время себе любимому. Я все эти приятные дела буду поддерживать классной музыкой. Скоро здесь Мизма с темой Hello. Также заглянет Оливер Хелденс и его Blue Monday. Но сперва Temper City с работой с LFBM. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Далее оставлю тебя наедине с большим количеством классных хитов. Будем слушать Ужель, Френч Монтану, Дэвида Гетту и Эйдена Мартина с темой Shine. Также в гости заглянет дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса «Dance история Bizarre». И чуть раньше жаркий сингл «Die Die» от Шакиры и Берна Бой. Еще раз желаю классного отдыха, летим вперед!
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.

На Европе Плюс стильная танцевальная новинка, которую нам подарили Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Трек называется Shine. Ну а вот кто из артистов будет сиять уже 25 сентября на живом завтраке, сейчас с удовольствием напомним. Ну а там Богдан Медведев, Айова, Тима Белорусских, Звонки и Лирик. И все это в компании шоу «Бригада У» в ВК Стадиум с 7 до 10 утра. Так что приходи, вход абсолютно свободный. Все подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Будем двигаться далее. Впереди послушаем мелодичную историю от музыкального проекта «Дати». Называется «Take Me There». Дождись.

Ну, очень крутой хит на Европе Плюс, который лично мне залетел на все 100. Да и не только мне, сразу же плюс 13 позиций в чарте Еврохит ТОП-40 по итогам пятницы. Это Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Ну, что значит «если»? Мне кажется, что именно в данный момент это и происходит на многих танцполах страны. Ночь субботы, отдыхаем, успеваем заряжаться эмоциями как минимум на неделю. Но уже скоро поставлю еще одну динамичную работу от Кунс и Тайфилос Лондон, «Galaxy», но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все верно. Дальше еще больше хитов, еще больше музыки. В динамике залетит проект Divac с темой Slow Down. До этого мощный танцевальный трек What If от Нептуника. А также услышим кей-поп группу BTS с хитом Swim. Тебе желаю приятной ночи в компании с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буржха Вики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
4: Буржхавел, это уж какая-то новая машина.
0: Это Вэл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.